Дорогие братья и сестры, прежде чем мы прочитаем Слово Божие, давайте мы еще совершим молитву. Наш дорогой, любящий Господь, который для нас не пожалел своего Сына Единородного, но послал на эту землю, чтобы спасти нас, грешников, чтобы мы, больные, могли получить избавление и исцеление от нашей греховной природы. Мы благодарны Тебе, дорогой Господь, за то, что Ты и сегодня через Свое Слово хочешь нам сказать, что является самым важным в нашей жизни и чего должны мы опасаться. Я молю Тебя, помоги нам правильно воспринять Слово Твое. Помоги, чтобы это Слово действительности всегда нам напоминало, когда враг ставит нам преграды, когда враг пытается нас запугать, чтобы мы помнили, Ты всегда с нами. Благослови это слово для тех, кто может быть в трудностях, чтобы мы опять взглянули на Тебя, на Твой крест Голгофский, и вспомнили Твою любовь. Тем, кто, может быть, еще никогда не глядел на Тебя, те, которые живут еще во грехе и полные заботами, помоги им, дорогой Господь, увидеть Твою любовь на Голгофе. А те, которые, дорогой Господь,

глава с 24 стиха по 34 стих включительно. Слова звучат так. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, или для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь. До сюда Слово Божие. Пусть сам Господь благословит это Слово в наших сердцах, дабы оно принесло обильный плод. Если мы внимательно слушали этот текст, то мы видим, здесь идут некоторые мысли. Кому мы служим, как выглядит наше сердце, и заполняются ли они заботой, или мы живем в доверии к Богу. Мне хотелось бы с вами рассмотреть эти вопросы. Чьими слугами мы являемся? Для того, чтобы иметь правильное представление об этом, нам необходимо дать себе отчет. Давайте проверим нашу жизнь. Последний день, последнюю неделю, месяц, год, наша прошедшая жизнь. Где, в чем мы ищем прославить Господа, служить Ему, доверяясь Ему, или как часто нас еще обманывает этот мир? Мы заглядываем охотно в рекламу. О, это дешево. О, это мне нужно. О, вот это может мне еще пригодиться. И зачастую мы проводим больше времени, листая рекламу, и забываем прочитать Слово Божие, забываем о молитве. Может быть, была бы возможность посетить больного брата или сестру, а мы бежим быстрее в магазин, несмотря на то, что, может быть, у нас уже есть все в достатке, но мы хотим еще больше. Потому что дьявол, враг нашей души, он всегда шепчет нам и говорит: «А что, если завтра придут проблемы? А что, если ты не сможешь больше работать? А что будет, если ты не сможешь прокормить семью?» И вот на этих спекуляционных вопросах он часто одерживает над нами победу. Мы оставляем чтение Библии, мы ищем как можно больше времени посвятить заработку, бизнесу, чтобы у нас было в кармане больше денег. Дадим себе отчет, разве до сегодняшнего дня не сохранил нас Господь, не обеспечил всем тем, что необходимо для нас? Мы видим, что
если мы откровенны,

0: И если мы искренне относимся к своей душе, то мы должны с большим сожалением признать и сказать: «Да, я часто еще попадаю в эту ловушку». И именно вот наш первый текст из сегодняшнего, первый стих из сегодняшнего текста говорит: «Никто не может служить двум господам». Да, и мы порой даже не замечаем, как мы оставляем служение Господу и полностью взяты во власть этому земному. Слово Божие не говорит, чтобы мы были лентяями. Слово Божие не говорит, чтобы мы сидели сложа руки. Мы должны трудиться. Но когда проблема заключается в том, что мы начинаем себе ломать голову над тем, что будет через 10 лет, а что если это, а если вот так будет, да, вы понимаете, на сегодняшний день у нас еще все нормально, у нас еще все хватает. Может ли кто-то из нас заглянуть 10 лет наперед? Может ли кто-то из нас предпринять определенные меры, которые бы помогли нам в будущем потом, так сказать, обеспечить полное спокойствие? Мы видим, как человек зачастую ошибается. Если мы читаем рассказ, притчу о одном крестьянине, который получил очень большой урожай от Бога, и вместо того, чтобы возблагодарить Бога, сделать пожертвования, помочь другим бедным, он помышляет только о себе: сломаю старые амбары, построю новые житницы, заполню все и скажу душе своей: ешь, пей, веселись, на многие года у тебя все в запасе. Эта история знакома. Как часто уже в этой жизни, на этой нашей приходящей планете, люди собирали деньги на сберкнижки и надеялись: ну, это на время, когда я в старости. И некоторым, конечно, может быть, не застало это время, а скольких время обманывало. Они надеялись на свои сбережения, а потом на них могли только купить несколько бутылок лимонада. Да, это печально, когда в мире происходят такие события, происходит то, что бросает человека из одной нужды в другую. Но давайте будем в помышлении честными. Кто из нас может предвидеть, какая проблема ожидает нас? И поэтому очень важно, что мы должны с Божьей помощью не дать проникнуть в наши сердца эти жизненные земные заботы. О том, что мы должны заботиться о нашей семье, о еде, о доме, это все на месте, это все правильно. Но когда мы начинаем заботиться о том, чего мы не можем изменить в нашей стране, на этой планете, может быть, в наших климатических условиях, да, то мы должны в этом отношении помнить: все лежит в руке Божьей. И с Божьей помощью не дадим врагу наших душ разделить наше сердце. Понимаете, если в нашем сердце будут две камеры, две комнаты, одна для земного, а другая для небесного, то я могу вам сказать, что такая операция закончится очень печальным фактом. Наше сердце не выдержит этого, и оно умрет однажды для небесного. Оно не в состоянии будет быть готовым войти в небесные обители к Господу. Оно будет переполнено земным, нашими земными страхами, заботами, нашими предположениями. Поэтому в этом отношении я хочу сказать, некоторые знают меня, что я очень интересуюсь книгой Откровения и размышляю часто об этой теме, что еще однажды будет на этой земле. Что еще не исполнилось, то, что написано в Библии, и в каком отношении оно придет на нас, людей. При этом я всегда говорю с братьями, что это не главная тема. Главная тема, которую нам доверил Господь, это Евангелие. Это благая весть. Весть, освобождающая людей от страха. Весть, освобождающая людей от вечной смерти. Весть, которая приносит радость в сердце. Дочь, сын, тебе прощены грехи твои. Неоднократно читаем мы об этом в жизни Иисуса, что так Он обращался к людям, так Он давал им самое главное. И этим Он показывает нам, что должны мы выбирать, к чему мы должны прислушаться. И наш сегодняшний текст говорит, давайте послушаем проповедь птичек и проповедь цветов на поле. Птички, они не могут нанять комбайны, посеять или собрать урожай. Они не могут сделать что-то, оросить почву, как это мы делаем иногда, может быть, нашими лейками или с водопровода берем шланг и поливаем наши поля. У них этой возможности нету. Они надеются на милость Божию, и Господь дает им все необходимое. И Иисус говорит, не больше ли вы этих творений? Почему вы все заботитесь? Мы видим, что эти птички и эти растения дают нам особенную проповедь. Они нам показывают, что Господь, если об них помнит, доверься мне. И это неоднократно можно связать со словами, которые мы читаем часто в Библии. Не бойся, я с тобою. Да, уповай на Господа, предай Господу путь твой, и Он совершит. Это не говорит о том, что в нашей жизни не будет трудностей. Это не говорит о том, что у нас всегда все будет, ну, как на сливочном масле. Это говорит о том, что Господь поведет нас. И об этом мы читаем в Псалме 22. «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». То есть мы видим, что псалмист понимает, трудности в жизни будут. И он это уже в своей жизни испытал. Но он знает, Господь не оставит меня одного. Вы понимаете, мы должны в нашей жизни научиться не уступать заботам, но Слово Божие говорит нам в послании, в первом послании Петра в 5 главе, «Все заботы ваши возложите на Него». В другом месте «бросьте их к ногам Иисуса». То есть нам надо с ними обращаться правильно. Нам не надо очень осторожно, бережливо обходиться с нашими заботами. Но мы должны проститься с ними. Мы должны оставить то, что нас держит, и устремлять наш взгляд к тому, что ведет нас к жизни вечной. Да, это очень-очень важно, чтобы вот это происходило с нами. Мы иногда, или можно даже сказать часто, просим Бога о помощи, о благословении. Но когда встаем после молитвы, мы опять занимаемся тем же самым, чем занимались до молитвы. Мы опять в нашей голове крутим, мы опять пересматриваем, кто бы нам мог помочь, мы опять ищем поддержку. А сколько уже чудных ответов на молитву пережили люди, доверяющиеся Богу, которые ложились ночью, или вечером, поздним вечером спать, и еще не знали ничего, что и как им выйти из трудной ситуации. А утром был уже вопрос решен. Будь то у одного, так сказать, христианина, который организовал большой детский дом, где жили дети, у которых не было родителей, это еще было в 18 или 19 столетии. Да, и он иногда вечером не знал, что будут дети завтракать. А утром рано ехала телега с молоком, с бочками молока. И неожиданно ломается ось у этой телеги. И этот человек знал, что это за дом. И он говорит, возьми это молоко. Мне это будет очень большая проблема сейчас сделать что-то, потому что мне надо позаботиться о телеге, чтобы она опять была на ходу. И весь детский дом получил то, что им было необходимо. И так многократно в истории этого детского дома происходили, можно сказать, чудеса. Да? Возьмем жизнь пророка Илии. В бегах, в страхе. Казалось бы, как будет дальше. Но Господь заботится о нем. И там, в этом далеком пустынном месте, он посылает воронов, которые приносят ему хлеб, которые накормляют его, и этой пищи хватило ему потом, чтобы идти дальнюю дорогу. Или позаботился об нем так же, что он мог пойти к одной вдове, и она кормила его долгое время, пока опять Господь не благословил землю. Мы видим, что наши человеческие заботы, они делают только давление на нас, они нас могут загнать в депрессии, они нас могут, так сказать, забрать радость, они не дают покоя и мира, который дает нам Господь. И поэтому хотелось бы, чтобы, когда мы слышим это слово, чтобы мы еще сделали для себя очень важное решение. Будем благодарить и радоваться тому, что Господь нам уже дал. И самое главное, что нам нельзя никогда забыть, даже если придет голод, если придут болезни, если будут люди уходить в вечность толпами, мы должны помнить, Господь на кресте, на Голгофе, простил мне все мои грехи. Господь очистил меня от всего того, что прилипало ко мне. Господь уже многократно, для многих это уже десятилетия, как и в моей жизни, Господь ведет, Господь заботится и Господь сохраняет. Понимаете, в трудные моменты, когда враг наш хочет повергнуть нашу веру, когда он хочет нас загнать в тупик, Господь протягивает нам свои пронзенные руки. Будем благодарить Его за это. Я уже неоднократно говорил, это хорошее такое высказывание от одного молодого брата. Он сказал такие слова. Не все счастливы и благодарны, но все благодарные счастливы. И это так. Если мы не разучимся благодарить нашего Господа, если мы будем помнить о Его великой любви, о Его долготерпении с нами, то мы будем с псалмистом восклицать такие слова: «Благослови, душа моя, Господа, и не забудь всех благодеяний Его». Как это отрадно! Тогда гораздо легче будет нам идти по жизненному пути и пользоваться словами, призывом апостола Павла, который он пишет Филиппийцам в 4 главе. Он говорит: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Придите к правильному источнику. Только в Господе есть настоящая радость. Только у Него, в действительности, наша душа найдет покой и мир». Возьмите в пример Закхея. Богатый человек. Ни в чем не было никакой нужды. На многие года было богатство. Но это не сделало его счастливым. И это уже неоднократно в истории человечества повторяющийся фактор. Люди, которые были сумасшедше богатыми, но не имели мира, и зачастую даже, не придя к Господу, покидали эту земную жизнь насильно. Как это печально! Может быть, ты, дорогой друг, тоже связан с заботами. Может быть, тебе кажется, что вот если придет проблема, если неожиданно твоя работа, ты потеряешь свою работу. Да, у нас сейчас здесь на Западе очень много заводов закрывается, сокращение людей, те, которые надеялись, что они до пенсии спокойно могут зарабатывать большие деньги и потом иметь немаленькую пенсию, неожиданно приходит штрих. Да, до конца года, и все, мы тебя больше содержать не можем. Ты должен искать другую работу. И многие впадают в уныние, в панику. Но да благословит нас Господь, чтобы мы доверялись Ему. Он еще никого не разочаровал. И даже если наше будущее, может быть, не будет таким, ну, люксерьезным, не будет, так сказать, таким комфортабельным, а, может быть, будут трудности, но Господь говорит: не бойся, я с тобою. Да, и если мы посмотрим на жизнь многих тех, которые жили в первые столетия после Рождества Христова, да, каким трудным путем им пришлось идти. Но я всегда говорю, с какой радостью мы можем замечать, что они понимали, это земное приходящее, но они имеют в сердце нечто другое, чего этот мир не познал. Они имеют Иисуса Христа. Поэтому я люблю эти слова, сказанные Иоанном в послании. Он говорит: кто имеет Иисуса, тот имеет жизнь. А кто его не имеет, тот не имеет жизни. Поэтому будем взирать на Него, будем молиться, будем доверяться Ему и будем всегда благодарить. А Он приведет нас к небесным обителям, потому что это земное приходящее, а там мы будем вечно с Ним. Да благословит Господь твое, мое, все наши сердца, чтобы мы научились не разделять наши сердца, не делать из них две камеры, две комнаты, но чтобы мы были всегда слугами Божьими, чтобы мы не пробовали служить двум господам, и чтобы мы всегда выбирали небесное, вечное, а не земное. Пусть Господь благословит нас в этом всех. Аминь.
1: День завтрашний прийти торопится, тревогами душа полна. Проводите вы ночь без сна. Зачем заботы в сердце копите? В заботах мечется язычество, о завтрашнем тревожность дне. Но хочется спросить вас мне, живете вы под чьим владычеством? На милость чью вы уповаете? И ждете от кого щедрот? Насущный хлеб кто вам дает? Кого отцом вы называете? О, если Богу жизнь доверили, над вами Божья благодать. Бог знает, что вам нужно дать. Необходимое отмерит Он. Ищите прежде Царство Божие, ищите правды и добра, ищите каждый день с утра. Об остальном зачем тревожиться? Ищите прежде Царство Божие, и нет, скажите, суете. Ищите праведных путей, а остальное все приложится. Ищите прежде Царство Божие, оно всех лучше в мире царств. Ищите Божьего лица, об остальном Бог позаботится. Заботы в сердце не копите, но Царство Божие ищите. Аминь.

Приветствую вас, дорогие братья и сестры, именем Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Дорогие мои, мы живем в эпоху действительно радикальных перемен. Технологии меняются так часто, что, казалось бы, то, что сегодня изобрели, вчера уже было устаревшим. Меняются политические режимы, меняются экономические системы и даже моральные стандарты в обществе. То, что вчера казалось таким непоколебимым, сегодня рушится. И вот в этом бурлящем океане жизни человек отчаянно ищет точку опоры, то, на что можно опереться и не упасть. Автор послания к евреям писал свое послание людям, которые находились в похожей ситуации. Они испытывали тогда жесточайшее давление. С одной стороны, преследование со стороны языческого общества, в котором они жили. С другой, соблазн вернуться в старый, привычный, легальный и комфортный иудаизм. И они теряли ориентиры. И именно в этот критический момент Дух Святой обращается к ним, а через века сегодня и к нам с вами, со словами, которые фокусируют наш взгляд на главное. Давайте прочитаем наш сегодняшний отрывок на сегодняшнее воскресенье, который находится написанным в послании к евреям в 13 главе стихи 7 по 15. «Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигается вне стана, то Иисус, чтобы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, неся Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Аминь. И да благословил бы Господь Слово Свое Святое в наших сердцах. Братья и сестры, давайте посмотрим, что мы из этого текста сегодня выберем, что поможет нам устоять в вере и принести плод для Царства Божьего. Помните наставников и подражайте их вере. Так читаем мы в стихах 7 по 9. Знаете, в 17 стихе этой главы апостол пишет: «Повинуйтесь наставникам вашим». В 24 стихе он призывает: «Приветствуйте всех наставников ваших». А в нашем же тексте он призывает помнить наставников, то есть не забывать их. И этот совет, этот призыв – это практический совет. Посмотрите назад, вспомните тех, кто заложил фундамент вашей веры. То есть необходимо вспомнить и вникнуть. Слово «помните» означает ведь не просто механическое запоминание имени. Нет,
Это глубокое размышление, это удержание в памяти живого жизненного примера. Для читателей послания это были тогда руководители церкви, душепопечители, проповедующие, наставляющие и направляющие жизнь всей церкви. Но кто они, эти наставники, для нас сегодня? Для тебя, для меня? В прошлые времена это были реформаторы церкви, отцы веры, преданные пасторы, а для кого-то сегодня просто бабушка или дедушка, которые первыми молились за вас на коленях. Наш текст призывает далее: «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Ведь кончина – это итог. Эти люди, они прошли свой путь и прошли его до конца. Они не сошли с дистанции. Они не предали Христа ради сиюминутной выгоды. И даже в последние мгновения жизни, в их смерти. Некоторые на арене амфитеатра, когда их терзали дикие звери или мучили и убивали гладиаторы, другие на костре, как Ян Гус, или ученик апостола Иоанна, епископ Поликарп, в их конце, в их смерти прославлялось имя Спасителя. Но и позже, во времена гонений в бывшем Советском Союзе, да и сегодня во всем мире, когда, согласно статистике, почти 400 миллионов христиан преследуются не за то, что они преступники, а только за то, что они следуют Иисусу Христу. Но задается вопрос, почему мы должны подражать им? Да потому что они проповедовали не какую-то идею или какое-то новое учение. Они проповедовали Слово Божие и указывали на личность, которая превосходит все времена. И здесь звучит величайший стих: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Так звучит стих 8. И это золотая нить, которая тянется через все послание к евреям. Да, наставники умирают, предводители исчезают, но тот, кому они служили, остается неизменным. Его любовь к нам сегодня так же сильна, как и в день его распятия, как будто это было вчера. А его суверенная власть сегодня так же абсолютна, как и во времена ранней церкви. Для нас это сегодня. А его обетования верны и для нашего будущего, то есть вовеки. В 9 стихе апостол делает поэтому логичный вывод. Если Христос неизменен вчера и сегодня и вовеки тот же, то учениями различными и чуждыми не увлекайтесь. Когда у человека нет твердого библейского основания и нет живых примеров веры, он становится легкой добычей для духовных спекулянтов. В то время верующих пытались увести обратно в законничество к ритуальным яствам и ветхозаветным правилам. Сегодня же чуждые учения могут выглядеть совершенно иначе. Это настоящий культ успеха, быть в центре внимания или карьера, даже в церкви. Или законническое осуждение других. И тут
задается действительно вопрос, братья, сестры, а чем укрепляются ваши сердца? Автор говорит, хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами. То есть наша сила не в исполнении человеческих традиций или в каких-то практиках. Наша сила в незаслуженной благодати, благодати Христа. Далее мы читаем, выйдите к Нему за стан. Так призывает наш текст. И он использует глубокие образы ветхозаветного служения, чтобы сделать радикальный для того времени, да и для нашего тоже, призыв. Он описывает новый жертвенник. Стих 10. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Для людей тогда этот жертвенник был из реальных материалов. Наш жертвенник – это Голгофский крест. И те, кто цепляется за старые ритуалы, пытаются спастись собственными делами, собственными заслугами, они теряют доступ к истинному источнику жизни – Иисусу Христу. И затем вне стана. Автор напоминает здесь закон о дне очищения, по-еврейски Йом-Кипур. Кровь животных заносилась в святилище, а сами тела выносились и сжигались вне стана, то есть за пределами лагеря, в месте, которое считалось ритуально нечистым. И вот параллель к нашему времени. Стих 12. То и Иисус, чтобы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Господа Иисуса Христа распяли за стенами Иерусалима. Его отвергла официальная религия его времени. Его считали проклятым и нечистым. И он оказался изгнанным. Изгнанным за стан. И здесь звучит кульминационный призыв всей проповеди. Этот призыв относится и для нас. Итак, выйдем к Нему за стан, неся Его поругание. Стих 13. Нести поругание? Это никогда не было легко. И никто не искал и не ищет, наверное, поругание сознательно. Но что это значит для нас сегодня? Ведь стан – это место безопасности, признания, какого-то уюта, где все предсказуемо и все одобрено обществом. А выйти за стан – значит согласиться с тем, что мир может нас не понять, может отвергнуть, может высмеять за верность Христу. Это значит носить Его поругание. И не только перенести отвержение и насмешки, может быть, даже пойти на смерть. Христианство ведь это не религия комфорта. Если мы хотим быть с Иисусом, мы должны быть готовы разделить с Ним Его судьбу. Готовы ли мы отстаивать библейские ценности на работе, даже если это грозит потере повышения? Готовы ли мы говорить правду в глаза, когда вокруг царит ложь? Конечно, говорить правду с любовью.
Но давайте посмотрим в корень. Речь ведь идет о том, что для нас произошла просто перемена гражданства. Почему мы можем это сделать? Ответ в 14 стихе. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Мы странники, мы пришельцы на этой земле. А наш новый паспорт – это наше жительство на небесах, как апостол Павел пишет в послании к филиппийцам в 3 главе. Так стоит ли держаться за комфорт этого временного мира, если наш вечный дом построен самим Богом, Творцом всей Вселенной? Но если мы вышли за стан, если мы оставили упование на мирскую безопасность, что нам делать дальше? Как выглядит жизнь христианина вне стана? Ясный ответ дан в 15 стихе. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Обратите внимание на слово «через Него». Наша хвала угодна Богу только потому, что Иисус является нашим первосвященником. Без Него наши лучшие слова – это ничто. Это только буквы и слоги, это просто мертвые тона. Но слово «непрестанно» заставляет нас задуматься, не правда ли? Конечно, легко славить Бога, когда все хорошо, когда здоровье в порядке, когда все счета оплачены, когда в семье мир. Но настоящая жертва хвалы приносится тогда, когда больно, когда вокруг темнота, когда ты не видишь света, когда ты умом не постигаешь, когда ты отказываешься понять все происходящее, но сердцем ты принимаешь решение и говоришь: «Господь, я не понимаю, что происходит, но Твое имя благословенно. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И я доверяю Тебе». Это плод уст, который сокрушает твердыни дьявола. Дорогие мои, хотя наш текст формально заканчивается 15 стихом, истинная хвала уст всегда перетекает в жертву действий. А это описывается в стихах от 16 и последующие. Поэтому желательно всегда читать всю главу, а еще лучше все послание. И так и здесь. Ведь наша вера должна быть видимой. Она выражается в словах поклонения Богу и в делах милосердия к ближним, то есть во всей нашей жизни. Дорогие братья и сестры, Слово Божье сегодня ставит перед каждым из нас как бы зеркало и задает важные вопросы. На что направлен наш, то есть мой и твой взор? И помним ли мы тех, кто передал и преподал нам веру? Храним ли мы верность библейскому учению, или наши сердца уже увлечены современными чуждыми учениями или погоней за материальными ценностями? Где вы находитесь? Внутри стана или рядом со Христом? Может быть, кто-то пытается совместить христианство с комфортом, с престижем
и признанием этого мира Иисус зовет нас выйти, выйти к Нему за стан. Да, это путь отвержения. Да, это путь креста. Но это единственный путь, ведущий в небесный град. Звучит ли в нашей, в моей и в твоей жизни жертва хвалы? И слышат ли ее люди вокруг нас? Дорогие мои, не позволяйте обстоятельствам заглушить ваш голос благодарности Богу. Если сегодня вы чувствуете, что ослабели, что страх перед мнением людей заставил вас спрятаться внутри стана, если ваше сердце ожесточилось от трудностей и перестало славить Бога, Иисус Христос здесь. Он сегодня тот же, кем был вчера, и Он готов простить, укрепить и поднять, поставить на путь истинный. Так давайте же просить, чтобы Господь дал нам мужество подражать вере святых, выйти за стан ради Его имени и непрестанно славить Его всей нашей жизнью. Укрепляйте же свои сердца благодатью. Аминь.

все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое к Тебе и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.